ми ихширгэ балавал шиний чагаран пе хоё шаги ужи жи бега ховгуди балавал ши сен боловсрох хэрэг.